Abi. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

0: Добро утро! Слушате Метроном.
1: Мамо, не паркирай на место за трима. Моля те!

0: Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.
1: Клуб Метроном.
2: Drums keep pounding a rhythm to the brain.

0: Слушайте ни в интернет на адрес
1: radiometronom.com.
0: Любимото радио.
2: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
2: Най-добрата хаус музика.
3: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome.